0: Цикатридина спрей и мас от Натурфарма. Супер помощ за раните на всяко семейство.
1: Радио Енджой.
2: Радио Енджой.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Енджой.